что обосновали здесь до лет людей, выстроив полдюжины деревянных домов и назвали свое селение «Новая Надежда». От ближайшего миномета поселка имеет 30. По словам Ягода, среди населения состояло религиозное несогласие. По сути, все...